0: Алло,
1: ассаламу алейкум.
0: Амину алейкум, салам.
1: Да, клево.
0: Клево, салай.
1: Нам, дума на джин курндаран на андиабони.
0: Ума, бачар гебра амурал манагин.
1: Клаву шейки, шеро параскарам де тамтама параскарам до краума мяку кому мяку ниро. Хелло, хай тага.
0: Аббабуна чакана еди вамина.
1: Нам.
0: Ба, на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой на вой